0: Radio Piratona.
1: Для меня не может быть твоих дороже глаз. Я в сотый раз, как заведенный, повторяю, нет богаче нас минус. А я тобой согрет плюс. Не знаю слова нет, значит, я за тебя молюсь, то есть больше влюблюсь.

пути. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайнее море. Литосферные плиты не смогут выдержать такого напора толщи воды. Они придут в движение и вызовут чудовищные силы извержения вулканов и землетрясений.

по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.